0: Wilhelm II, as Kaiser, thought, well, the army has been built up by my grandfather, whom he called Wilhelm the Great, and my duty will be to put this army to effect so that I will make Germany into the hegemonial power in Europe. That was his great dream. The great model always was the quick victory, especially against France in 1870-71.
1: Now Germany was too small for two leaders, and as soon as Wilhelm II was settled as the new Kaiser, Bismarck was dismissed.
2: За несколько дней до своей отставки Бисмарк обещает русскому послу графу Шувалову, что договор о перестраховке, который обеспечивал и Германию, и Россию от возможного столкновения, будет продлен. Каприви заявил, что он не жонглер и что он не может одновременно держать в руках три шара. И он, один из этих шаров был потерян. Это была Россия. Россия оказалась в изоляции. И результатом этого стало ускоренное движение России к заключению русско-французского союза.
1: A war against France in the West for Germany would now also mean a war against Russia in the East. A two-front war, nightmare for any military strategist.
3: Aus diesem Grunde hat Moltke 1875 und auch 1887 gegenüber der Reichsleitung für einen Präventivkrieg, entweder gegen Frankreich oder gegen Russland, plädiert, um diese Zwei-Fronten-Situation